сделано не случайно. Все связано. Совпадение не случайно. Все связано.

0: Какова сейчас ситуация в Москве?
1: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которые продвигаются вероятно к Останкино.

0: Белого дома обстреляли толпу.
1: Так.
0: Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежали. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится?

Oh,

0: old to the new, the new.
1: Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21.
3: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 5 утра.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

сука, какой же ты.

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21. Июля.
3: Июля. В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

Muffins Day!

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 21.
1: 21.
4: Июля.
2: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: 21. 21 июля.
1: Июля.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: biggest unanswered question is where is the ball? Hold that ball coming.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Вторник.
2: Вторник.
4: 21.
1: 21.
5: Июля.
1: Июля.
6: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 21.
3: 21.
0: Июля. Июля.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21.
3: Июля.
2: Июля.
4: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

чего нет, чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 21.
4: 21. Июля.
0: Июля.
5: Делай раз, делай два, делай три, начи, сыпь.

и мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки, мой друг. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Ри – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ри. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21 июля.
3: Июля. В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Вас вітає Солов'їна бухта інтернетів, радіо Анон FM.

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21. Июля.
3: Июля.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник, 21.
1: 21.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21.
3: Июля. Июля.
4: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

я весь саганутый. Я справку достал, что я степанутый. Под целыми микробами я весь саганутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник. 21.
3: 21.
1: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. 21.
3: 21. Июля.
4: Июля.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как загубишь жизнь?

associations are coming. Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 22.
0: 22.
1: Июля.
2: Июля.
4: В Москве час ночи.
5: У тебя здесь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда, среда.
3: 22.
2: 22.
3: Июля.
4: Июля.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.